0: информация.
1: Реклама спонсора.
2: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
3: Авторадио. Номер 1.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

Движение, жизнь, как известно, и у нас хорошая, прекрасная сейчас пора. Майская, весенняя, воздух становится чище, лучше, краше. И, конечно же, температура воздуха растет с каждым днем, и это очень даже хорошо. Скоро уже и летний сезон, отличный сезон отпусков тоже, конечно же, появится. Но пока что у нас впереди праздники майские. Друзья, с наступающими поздравляю. Ну и всем спешу напомнить, вы на волнах Авторадио. Здесь я, Павел Нахимов, говорю всем здравствуйте.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас расскажу о ситуации на дорогах. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Сложности с проездом, судя по данным карты Яндекса. От кольца Багратиона до второй речки. В районе Фирсова ДТП. Пока что заторов сильных нет там. На Красного Знамени в направлении Рабочий. На Котельниково в сторону Рабочий движение плотное. Также со стороны Баляева на Нейбута и обратно. Оброровская, Комсомольская, первая речка. Все в заторах. Центр города перекрыт, напоминаю, по-прежнему.
2: Реклама спонсора.
3: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
2: 23 7 20.
3: «Угона нет» на Черемушках.
2: 23 9 20.
3: Сайт угона.нет.
4: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска — застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент», жилой комплекс «Сердце квартала». В Владивостоке сейчас около плюс 12 градусов, сегодня до 15 тепла, возможен дождь, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
5: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
6: Это же дорого, снимали бы и дальше.
5: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
7: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
5: Телефон 205-60-60.
8: Застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашечетом.рф.
4: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
8: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
9: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
10: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Любавинкина об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Ребенок в Приморье получил серьезную травму на электросамокате. По данным канала «Дальневосточные ведомости» в МАКС, 9-летний мальчик в Уссурийске катался по улице Некрасова, упал и ударился головой. Врачи диагностировали у него тяжелую травму. В настоящее время специалисты делают все возможное для стабилизации состояния. К этому времени известно, что электросамокат ребенку купили родители. В момент происшествия он катался без шлема и другой защитной экипировки. В Госдуме предложили создать алиментный фонд. Депутаты считают, что из фонда государства могло бы оперативно погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Так, перечисление алиментов будет быстрее, а одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот. Дальний Восток позеленел на 20% за последние 5 лет. В среднем на одного жителя города в федеральном округе приходится более 500 квадратных метров зеленых территорий. Это в 2,5 раза превышает всероссийский показатель. А зеленые зоны включают парки, скверы, бульвары, лесопарки, городские леса, а также особо охраняемые природные территории в пределах городской черты. В целом по России доля озелененных территорий составляет 26%, а на Дальнем Востоке 29%. Площадь зеленых насаждений в Дальневосточном федеральном округе увеличилась почти на 20%. С 2021 года самым зеленым регионом Дальнего Востока и всей России стала Сахалинская область. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
1: Авторадио.

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: УОН «Стамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
12: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны кольца Багратиона до второй речки. Также на Тополиной аллее вверх, на Народном проспекте в сторону первой речки, на Котельниково в сторону рабочей. Центр города перекрыт по-прежнему. Пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 12 градусов. В течение сегодняшнего дня плюс 16. Возможен дождь, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
3: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
0: Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru 6+.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Майские праздники принесут изменения в схеме движения городских автобусов во Владивостоке. Более подробно расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: В ближайшую субботу, 9 мая, в центре Владивостока частично изменится схема движения городских автобусов. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. Так, с 7 утра автобусы, которые следуют со стороны площади Луговой, на Авангарде будут поворачивать направо, двигаться по Пушкинской, а на остановке ДВГТУ разворачиваться и следовать в обратном направлении. В свою очередь, автобусы, идущие со стороны маяка, будут разворачиваться на Пасецкой и далее двигаться обратно по улице Бестужева. Маршруты от первой и второй речки в сторону центра и ЖД вокзала в районе торгового центра на Семеновской будут поворачивать налево, далее следовать в обратном направлении по Океанскому проспекту.
0: Про отдых.
2: Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска летом этого года. Им станет июль, так как именно в этом месяце больше всего рабочих дней. Об этом рассказала специалист по персоналу Юлия Санина. По ее словам, число рабочих дней в месяце важно учитывать при планировании отпуска. Так, летом больше всего рабочих дней будет в июле, 23 дня. Это делает его самым выгодным месяцем, отметила Санина. А сенатор Айрат Гибадинов, в свою очередь, выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на будущий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские праздники ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Гибадинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха.
0: Про еду.
2: Россияне стали есть меньше шоколада. По данным аналитиков, спрос на плитки одной из любимых сладостей за год сократился на 15%. Основной причиной, по мнению экспертов, стала экономия. Аналитики отметили, что шоколад входит в число импульсивных покупок, и многие россияне постепенно сокращают расходы на то, что не входит в базовую потребительскую корзину. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 14 сейчас во Владивостоке, в городе небольшая облачность сегодня, а вечером возможен небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного, температура до плюс 15 градусов. В крае сегодня облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта».
0: Автомонитор.
5: Партнер выпуска — фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации. Ваш автомобиль. Расскажу о ситуации на дорогах. И в данный момент по-прежнему центр города перекрыт. От Гурпарка в центр «Затор». Также от Магнитогорской до Столетия на Русской в оба направления.
6: Реклама спонсора.
7: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить себя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
8: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
7: Я буду с тобой всегда.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: В Владивостоке сейчас около плюс 14 градусов в течение сегодняшнего дня, плюс 16. Ближе к вечеру возможен дождь, ветер умеренный.
0: Реклама.
9: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Авторадио представляет.
10: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
11: Мне нравится здесь королевский привык.
10: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Диагнозы боррелиоз, ТИФ и энцефалит на данный момент поставлены как минимум 34 россиянам, укушенным клещами. Это посчитали «Известия» на основе данных региональных управлений Роспотребнадзора. Всего с начала года зафиксировано около 25 тысяч укусов, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Среди регионов с наибольшей активностью клещей Московской области и Республика Алтай, где в последние дни отмечается температура выше климатической нормы. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о комплексе мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие годы. План содержит 41 пункт. Он направлен на предотвращение деструктивного поведения среди молодежи. Речь идет о мониторинге активности школьников в интернете, проведении всероссийских конференций и семинаров, обучении специалистов по вопросам безопасности. По мнению авторов документа, такие меры помогут снизить насилие в подростковой среде. Разница в доходах между мужчинами и женщинами в России достигла максимума за последние 13 лет. По подсчетам аналитиков Финэкспертизы, в прошлом году женщины на крупных и средних предприятиях зарабатывали на треть меньше мужчин. Если считать в рублях после налогов, то в среднем сотрудницы ежемесячно получали почти на 38 тысяч рублей меньше сотрудников мужчин. Исследование отмечает, что гендерный разрыв постепенно увеличивался с 2013 года, когда ситуация была наиболее сбалансированной. Сейчас доходы мужчин не только выше, но и растут быстрее. За два года их зарплаты прибавили почти 34%, а женские – только 32%. Больше всего неравенство бьет по кошельку в культуре, спорте и сфере IT. В этих областях женщины получают на 39% меньше коллег. Схожая картина в науке и торговле. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
3: Авторадио.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
8: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
9: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
8: Нет, я готов.
9: Это хорошо. Становись в очередь.
10: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
11: Авторадио.

0: Монитор.
1: Прямо сейчас расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает задоры со стороны кольца Багратиона до второй речки, также и на Тополиной аллее вверх по кольцу первой речки, на Красного Знамени в сторону Рабочей, далее по Котельниково в сторону Баляева. По-прежнему центр города перекрыт, от Лазов в центр, от Гурпарка в центр, и медленное движение на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска — застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке сейчас около плюс 14 градусов, сегодня до 16 тепла и ближе к вечеру возможны осадки.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку. О,
4: это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
7: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
8: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
9: 2148.
10: «Биомеханика».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. Оно — Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
0: Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в Концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
0: Десятки авиапассажиров не смогли вовремя улететь из Владивостока. Причиной стали задержки в расписании прибытия рейсов крупных российских авиакомпаний на фоне обстановки в столичных аэропортах. К примеру, самолеты из Шереметьево задерживаются почти на 4 часа. По последним данным, отложены вылеты в Москву, Благовещенск и Хабаровск. Отмечается, что своего вылета ждет около 300 пассажиров.
1: Про молодежь.
0: В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков у студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании.
1: Про технику.
0: Новые дорожные камеры установят на трассе новый дефрисиданка в районе Зимы Южной. По данным ГИБДД края, автоматический комплекс будет фиксировать не только превышение скорости, но и на выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и застоп-линию, несоблюдение правил остановки и стоянки и движение по обочинам. Ранее стало известно о планах установить новые камеры на Партизанском проспекте, Корабельной набережной, в районе фуникулера, на Второй речке и на улице Калинина.
1: Про производство.
0: Производство легковых шин в России в первом квартале этого года сократилось на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,5 миллионов штук. Об этом пишет «Коммерсант». В частности, выпуск летних шин снизился на 25,5%, нешипованных зимних на чуть более 5% и всесезонных на 16,5%. По оценкам источников, продажи российских производителей за этот период могли снизиться примерно на 20%. Так как реализация импортной продукции, напротив, выросла примерно на 25%. Эксперты связывают снижение производства с ростом поставок из Китая. По данным китайской таможни, экспорт легковых шин в Россию за первый квартал этого года увеличился на 53%. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, курс евро 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
0: Около 14 тепла сейчас во Владивостоке. В городе сегодня небольшая облачность в течение дня. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного, температура до плюс 15. В крае облачно сегодня, местами небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Авторадио.

0: будем мы танцевать возле моря, возле океана. И кто-то на островах будет танцевать, кто-то будет на мысах, коих тоже достаточно в нашем с вами регионе, тоже танцевать, отдыхать, жарить шашлыки летом и, конечно же, хорошо и приятно проводить время. Впереди у нас пока майские праздники, лето еще тоже ждет своего часа, так что давайте пока будем на праздничные выходные 3 дня настраиваться, ну а далее уже посмотрим, как все будет. В студии Авторадио по-прежнему я, Павел Нахимов, говорю всем большой привет.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы от Гурпарка в центр. Все почему? Потому что центр города перекрыт сейчас для проезда. От Лозова в центр Корабельная набережная тоже вся перекрыта. Плотное движение на Тополиной аллее вверх, на Котельниково в сторону Рабочей. Плотное движение также сейчас на Выселковой в сторону Кольца Багратиона и далее до Второй речки из-за ДТП. И пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Грин Хиллз». Во Владивостоке сейчас около плюс 15 градусов. Сегодня синоптики обещают нам около 18-19 тепла. Ближе к вечеру дождь, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
3: Мария Ивановна, а это правда, что вы в Грин Хиллз переезжаете?
4: Да, Вовочка. Учителя и медики могут взять там квартиру по льготной ипотеке с ремонтом. Очень выгодно. Так что скоро у меня новоселье.
5: Подробнее на Грин Хиллз .рф. Застройщик ООО «СЗ» жилой комплекс Грин Хиллз. Проектная информация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
6: Нежные, домашние, красивые, тихие.
0: Дети?
6: Если бы квартира...

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». «Азори» здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90.
4: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
5: Реми всегда выгодно.
6: Авторадио представляет.
7: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru.
8: Для аудитории 18+.
7: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
10: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
11: Информационный спонсор «Авторадио».
12: Я календарь.
13: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
11: Информационный спонсор «Авторадио».
6: «Авторадио» представляет.
14: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Музыка Авторадио.
1: Веряя всему, что плетут из дневных новостей.
2: Старая история.
0: Авторадио. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Любавинкина об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Приморцы, у которых день зарплаты выпадает на 10 число, в мае получат деньги раньше, 8 числа. Об этом рассказали в РАНХИКС и уточнили, что это связано с тем, что 10 мая в нынешнем году является праздничным выходным днем. Как сообщает РИА Новости, если установленный договором день выплаты заработной платы приходится на праздничный или выходной день, выплата производится накануне. В связи с майскими праздниками зарплата может быть перечислена досрочно, в том числе 8 мая. Эксперты также уточнили, что праздничные дни 1 и 9 мая входят в расчетный период для определения среднего заработка. Это означает, что начисления за эти дни учитываются вместе с другими выплатами, что позволяет избежать искажения среднего заработка из-за обилия выходных в нынешнем месяце. Перечень ввозимой по параллельному импорту компьютерной техники сократится с 27 мая. Из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков и накопителей иностранного производства. Это подтвердили в Минпромторге. В министерстве заверили, что ассортимент на российском рынке при этом не ухудшится. В перечень параллельного импорта останутся включенными смартфоны Apple, Samsung и ряд других производителей. По мнению представителей министерства, сокращение перечня повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совфеде. Об этом пишет парламентская газета. Сенаторы считают, что это поможет убрать с рынка тех, кто будет группы без официального статуса. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщать о маршруте в МЧС. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
4: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио. Реклама.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
12: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Жук на картофеле. Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
15: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
18: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190.10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
19: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
20: Муз-ТВ представляет.
21: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
20: Лайф-арена.
21: Премия Муз-ТВ «Движение».
20: Категория 16+.
22: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Автомонитор.
2: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы со стороны Котельниково до Поляева, также на Выселковой в сторону Второй речки. По-прежнему перекрыт центр города от Курпарка в центр, от Лазов в центр и Корабельная набережная.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development» жилой комплекс «Сердце квартала». В Владивостоке сейчас около плюс 15 градусов. В течение сегодняшнего дня 17 тепла. Возможен дождь, ближе к вечеру умеренный ветер.
3: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
5: Это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте nashpatron.rf.
1: Реклама.
8: Нежные, домашние, красивые, тихие.
1: Дети.
8: Если бы квартиры.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщику ОСЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
3: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правила на сайте www.vbbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
0: Авторадио.

0: 13 часов прямые.
1: Новости.
2: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу в Приморье. В предстоящие выходные будет по-летнему тепло. Что говорят синоптики, расскажу через несколько секунд.
1: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебель Град». Умный выбор без переплат.
1: Про главное.
2: Летнее тепло придет в Приморье в эти выходные. 9 мая синоптики прогнозируют по всему краю от 20 до 25 градусов. Высокими температурный фон будет как в центральных районах, так и на побережье. В последующие двое суток направление ветра изменится. На южное у моря станет прохладнее. Высокий температурный фон сохранится только в континентальной части нашего региона. Во Владивостоке День Победы пройдет при теплой солнечной погоде, а далее максимальные температуры опустятся до плюс 15.
1: Про продукты.
2: Россиян защитят от обмана производителей продуктов питания, ужесточив наказание за недобросовестную информацию о составе и свойствах товара. Штрафы за ввод потребителей в заблуждение предлагают увеличить в 10 раз. Речь идет о случаях, когда в продукции заявлено одно сырье, а фактически используется другое. По данным экспертов, значительная часть товаров на полках магазинов частично не соответствует заявленному составу.
1: Про предупреждение.
2: МЧС напомнила о правилах приготовления шашлыка на даче. Мангал или жаровню нужно ставить на ровной площадке на расстоянии не меньше 5 метров от деревьев, сухой травы, дома и других построек. Для розжига стоит использовать специальные жидкости, а бензин и спирт могут быть опасны. Разводить огонь разрешается только в безветренную погоду. Также нельзя оставлять его без присмотра, а после готовки обязательно залить угли водой и убедиться, что они не тлеют. Штраф за неправильное использование мангала на даче, напомню, составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Если же в регионе введен особый противопожарный режим, сумма увеличивается до 20 тысяч.
1: Про финансы.
2: Отцам предложили давать дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил на обсуждение в Российскую трехстороннюю комиссию. Как отмечают авторы законопроекта, депутаты Государственной Думы, практика предоставления дополнительных дней отдыха в первые дни после рождения детей распространена в других странах. Например, подобная мера действует в Белоруссии. Там можно взять отпуск на 14 дней в связи с рождением ребенка без сохранения зарплаты. У нас же предлагается закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый дополнительный отдых. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, курс евро 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
2: Плюс 16 сейчас во Владивостоке, и в течение дня сохранится такая температура. В городе небольшая облачность, вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. В крае сегодня облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура от плюс 12 до плюс 26. Наталья Любавинкина, служба информации.
1: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебель Град объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон».
0: Автомонитор.
6: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы на Выселковой и Русской по всем направлениям из-за ДТП. Также плотное движение сейчас со стороны инструментального завода до Третьей рабочей, по Котельниково в сторону Баляева. Открыли уже центр города, Авангард в небольшом замедлении в сторону центра сейчас. И пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
6: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills» во Владивостоке плюс 16 сейчас и в течение дня. Сегодняшнего ближе к вечеру возможен дождь, плюс 18 примерно будет.
1: Реклама спонсора.
7: Я военный, служу по контракту. Недавно приобрел свою квартиру в ЖК «Green Hills». Менеджер здесь же в отделе продаж помог оформить сделку. Быстро и просто. Как говорится, пришел, увидел и купил.
8: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Нежные, домашние, красивые, тихие.
10: Дети?
9: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
11: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос.
12: Звоните 205-66-85. Застройщик ООО «СЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пора на пикник. В Рэми и Рэми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
14: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
15: Аудитория 0+.
0: Авторадио представляет.
16: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата-Хари». Билеты на vl.ru.
17: Для аудитории 18+.
18: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
19: Информационный спонсор Авторадио.
20: Я календарь.
21: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
19: Информационный спонсор Авторадио.
0: Авторадио представляет.
22: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Татьяна Загривенко. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима, изготовленная из свежих и отборных помидоров. Поэтому она такая, как вы любите. Центр Владивостока открыт для движения транспорта. Отмечу, несмотря на то, что репетиция Парада Победы завершилась около 10 часов 30 минут, ограничения сняли лишь спустя 2 часа. В Приморье начался ремонт дороги Уссурийск-Утесная, Красный Яр-Тереховка. В данный момент рабочие убирают сухую растительность от села Утесного в направлении Красного Яра. Далее специалисты устранят пучинообразование и произведут отсыпку дорожного покрытия. Подрядчику предстоит завершить все работы до 15 ноября. В аэропортах сохраняются временные ограничения, и Минтранс уточнил, на какую помощь могут рассчитывать пассажиры при ожидании вылета. Если рейс задержан более чем на 2 часа, людям должны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 часов предусмотрено горячее питание. А если задержка длится от 8 часов днем или от 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. Сейчас Внуково временно не принимает и не отправляет самолеты. Аэропорт Шереметьево работает по согласованию с профильными службами. Кроме того, ограничения действуют в воздушных гаванях Геленджика, Калуги и Костромы. Комары на дачах россиян появятся уже в ближайшие недели. Как сообщает телеканал 360, пик активности ожидается с наступлением устойчивого тепла. Эксперты отмечают, насекомые не переносят опасных заболеваний и представляют скорее бытовой комфорт. При этом спреи не всегда эффективны, особенно в жару или при активном движении. Самый простой способ защиты – навести порядок на участке. Стоит убирать стоячую воду на участке и регулярно косить траву. Именно такие условия чаще всего привлекают насекомых. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите. Авторадио.

0: новые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
9: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекс показывает заторы на Красного Знамени в сторону Рабочей, по Котельниково. Далее в направлении Баляева тоже замедление. Медленно двигаются машины на Русской, его по направлению от Лазов-центр.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около плюс 17 градусов. Ближе к вечеру возможен дождь, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
2: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
3: За выгодными покупками в Рэми и Рэми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90. Предложение ограничено и действует.

0: студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Автобусы Владивостока временно поменяют привычные маршруты. С чем это связано, расскажу далее.
1: Про спонсора.
0: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
0: В субботу 9 мая в центре Владивостока частично изменится схема движения автобусов. В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, с 7 часов автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на «Авангарде» будут поворачивать направо и двигаться по улице Пушкинской, а на остановке ДВГТУ разворачиваться и следовать в обратном направлении.
1: Про транспорт.
0: В свою очередь, автобусы, идущие со стороны Маяка, будут разворачиваться на улице Посецкой, далее двигаться обратно по улице Бестужева. Маршруты от первой и второй речки в сторону центра и ЖД вокзала в районе торгового центра на Семеновской автобусы будут поворачивать налево, далее следовать в обратном направлении по Океанскому проспекту.
1: Про образование.
0: В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю. Поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Новое правило предусмотрено законопроектом, разработанным межфракционной группой депутатов Госдумы, пишет «Коммерсант». Парламентарии уверены, что за 2 года невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания, поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты поддерживают идею, но отмечают, что запрет не должен распространяться на все специальности.
1: Про нас.
0: Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Также растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза. Дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Официальный курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
0: 17 градусов тепла сейчас во Владивостоке. Завтра в городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного, 16-18 градусов. В крае завтра также переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от 14 до 19 градусов выше нуля. Татьяна Загривенко, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на Prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Авторадио. Номер 1.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы на Котельниково в сторону Рабочей. Также на Светланской от Лазов центр из-за ДТП. И пока информация вся.
2: Реклама спонсора.
3: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
2: 23 7 2 0.
3: «Угона нет» на Черемушках.
2: 23 9 2 0.
3: Сайт «угона.нет».
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 18 градусов. Завтра синоптики нам обещают погоду преимущественно без осадков. Плюс 18, умеренный ветер.
0: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: За выгодными покупками в «Рэми» и «Рэми Сити». До 12 мая шашлык классический и кавказский «Ратимир» 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте «Рэми Клуб».
5: «Рэми» всегда выгодно.
6: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Татьяна Загривенко. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима Провансаль – прекрасное дополнение для любимых блюд. Свыше 250 единиц нелегального алкоголя было конфисковано в Приморском крае. По информации краевого Минпромторга, после получения сигналов от местных жителей была проведена проверка торговой точки, расположенной на улице Лермонтова, в ходе которой было установлено, что в магазине продавалось спиртное с истекшим сроком годности, а также алкоголь без маркировки «Честный знак». Теперь владельцу грозит штраф в размере более 800 тысяч рублей. Минтранс предложил расширить бесплатную парковку многодетным семьям сразу на два автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там уточнили, что новая льгота коснется семей, в которых воспитывается четверо и более детей. Планируется, что парковкой без оплаты смогут пользоваться оба транспортных средства, официально зарегистрированных на родителей. Сейчас в большинстве регионов льгота распространяется лишь на один автомобиль, принадлежащий одному из родителей. Чтобы помочь регионам внедрить новую практику, министерство намерено скорректировать федеральные методические рекомендации по управлению парковочным пространством. Там также подчеркнули, что окончательное решение о введении льготы остается за местными властями. Переводы блогерам небольших сумм, чтобы помочь закрыть ипотеку или иной кредит, несут юридические риски, рассказал ТАСС депутат Каплан Панеш. Банки могут блокировать подозрительные операции, подписчик может попасть под налогообложение. Кроме того, россиян предупреждают, что страница блогера может быть поддельной и использоваться мошенниками, отметил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед. Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
10: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
11: И почему ты выбрал воздух?
12: Я хотел летать.
11: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
9: «Литвяк» уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Автомонитор.
2: Прямо сейчас расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы. На Котельниково в сторону Рабочей, от Лазов в центр, от Горпарка в центр, от кольца Багратиона до Второй речки и на Борисенко в сторону Спортивной.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска — застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке плюс 18, сейчас, завтра также 18, тепла без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
3: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда «Нинель», регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг «Чудодей» – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. «Чудодей» – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
7: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
0: Авторадио представляет.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 15 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый день. В студии Татьяна Загривенко. Главная новость. К этому часу во Владивостоке продолжается модернизация ключевой развязки города. Подробности расскажу далее.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебельград. Умный выбор без переплат».
0: Про главное.
2: На перекрестке улиц Анны Щетининой, Василковой и Днепровской во Владивостоке продолжаются масштабные работы. Как пишут «Аргументы и факты», к концу года здесь появятся новые полосы движения.

0: кредитам для бизнеса. Об этом сообщает РБК. Новые правила начнут действовать с 1 июня и распространяться на все программы льготного кредитования. Предполагается, что размер субсидии будет привязан к ключевой ставке Центробанка. По принципу, чем выше ставка, тем больше компенсация. Однако размер такой компенсации будет невысоким. Например, при ключевой ставке в 21% он составит не более 5,8% пунктов от стоимости кредита. Кроме того, будет введен минимальный несубсидируемый порог, уровень ставки, при котором льготы предоставляться не будут.
1: Про деньги.
0: Объем наличных денег в обращении россиян в апреле увеличился на 607 миллиардов рублей. Как пишет РБК, это рекордный прирост с сентября 2022 года. Тогда, на фоне объявления о частичной мобилизации, объем наличных на руках граждан увеличился почти на 930 миллиардов. Издание ссылается на статистику Центробанка. Из нее следует, что отток в наличность продолжается уже второй месяц подряд. Одна из причин повышенного спроса – интернет-сбои в разных регионах, что влияло на работу терминалов оплаты.
1: Про Россию.
0: Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. Об этом порталу news.ru рассказали эксперты. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, далее Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие два года планируют только 12% сограждан. Многих останавливают семья, финансовые вопросы и привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты от 18 до 30 лет. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
0: 17 градусов тепла сейчас во Владивостоке. Завтра в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, до 18 градусов тепла. Татьяна Загривенко, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха.
4: Обращайте внимание на желтые ценники.
3: Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
5: Авторадио. Номер один.

0: Радио 93 FM в вашем приемнике. Счастливый сезон, ведь наши фирменные суперигры «Много денег» продолжаются. Тут главное не прохлопать ту самую песню, которая и сделает богаче. Давайте прямо сейчас и проверим, кто внимательней.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Олеся Соболева у микрофона, и мы продолжаем наш счастливый сезон. Разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, исполняем 5 ваших заветных желаний, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Ну и вы тоже, пожалуйста, не стойте в стороне, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте свою мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. В любой момент позвоним, спросим, что за песня звучала, и если правильно назовете ее, заберете все то, что в банке. Сейчас там 5000 рублей. Генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть на горизонте уже 10 тысяч. Как приятно. У нас впереди и майские выходные. Деньги точно понадобятся. Кто же за них прямо сейчас поборется? Давайте узнаем у нашей авторадиорулетки. Выбрала номер она, заканчивается он на 3588, префикс 989. Зовут человека Нелли, живет в Московской области и мечтает отправить родителей на Мальдивы. Классная мечта, Нелли, надеюсь, мы ее исполним, да вообще легко. Самое главное вы уже сделали, вы в игре. Вот сейчас мы давайте звонить Нелли и спрашивать все детальнее, конкретнее, еще и денег ей отдавать. Но сначала гимн Авторадио. Без него вообще ничего не получается. Как только услышим, первые деньги появятся. 3000 рублей. Можем отдать 5. Если Нелли внимательно слушает эфир. Готова назвать песню. Алло. Здравствуйте, Нелли. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Не пугайтесь.
2: Алло, да.
0: Мы вас разбудили?
2: Угу.
0: Ну вот, классно, да, когда звонит Авторадио. С самого утра. Ну что, мы вас поздравляем, вы наш человек, гимн слышали, вы в игре, мечту даже вашу знаем. Хотите родителей на Мальдивы отправить?
2: Очень.
0: Так, а сами себя? С ними вместе?
2: Ну, а сами себя заработаем.
0: Потом заработаем, да? Все правильно, Нелли. Прекрасная мечта. Были ли родители когда-нибудь на Мальдивах, или это будет их первая поездка?
2: Нет.
0: Ну, надеюсь, что исполнится желание ваше и получается ваших родителей заодно. Но пока же спрошу, что за песня в эфире была?
2: Нет, я не слышала.
0: Вы сладко спали, я понимаю. Так, Нелли, да. А у нас на подходе второй суперфинал. 4 июня будем исполнять мечту. Главное не проспать.
2: А, это да, я всегда слушаю.
0: Вы там будильники поставьте, хорошо, на 4-е. Мы же еще раз позвоним, потому что ваш номер в игре остается. Пока же поздравляем с выигрышем. Доброе утро, как говорится. 3000 рублей от Авторадио получите. Генеральный партнер игры Озонбанк ваш выигрыш удваивает. 6000 рублей вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. С чем я вас и поздравляю. Вот этот день начался у Нелли. Ну классно, мне нравится. Как начнешь... Так дальше и будет. Может, мы еще раз ей позвоним сегодня. А кто знает? Рулетка-то непредсказуемая. Давайте ее запустим. Продолжим наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 7000 рублей. Мы стали еще ближе ко второму суперфиналу. Каждому из вас, напоминаю, 4 июня будем исполнять вашу заветную мечту. Не проспите, не прохлопайте, не прозевайте. Лучше поставьте миллиард напоминаний будильников. Возьмите выходной день, это будет четверг, чтобы вас никто не отвлекал. Напомню, у нас в этом сезоне 5 суперфиналов, 5 ваших заветных желаний, но и это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы от Горпарка в центр, от Лазов, в центр из-за ДТП. Замедленное движение также сейчас и на Русской в оба направления, на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ. Жилой комплекс Green Hills». Во Владивостоке плюс 19 сейчас. Завтра 18 тепла без осадков. Умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
3: Свистать всех наверх! Берем курс на Green Hills!
4: Вот переедем скоро, и все площадки будут в моем распоряжении. Все лабиринты, качели, скалодром и огромный корабль.
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ. Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
6: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
7: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
8: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
9: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
10: Реми всегда выгодно.
0: Авторадио представляет.
11: Будто я египтянин.
0: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
12: Мне нравится здесь королевство.
0: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Татьяна Загривенко. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров. Поэтому она такая, как вы любите. В Приморье расследуется гибель школьника в поселке Ярославское Харольского округа. Установлено, что днем 3 мая мальчику стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. Как заявили в Краевом Минздраве, по предварительным данным, школьник скончался от менингококковой инфекции. Это заразное и опасное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. В ведомстве уточнили, что мальчику стало плохо еще 30 апреля, однако за медпомощью родители не обращались. Ситуация находится под контролем Минздрава. Следственный комитет проводит проверку. В этом году абитуриенты могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. От статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки. В ведомстве отметили, что в этом году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. Так, по данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный прошлогодний период. Спрос на туры во Вьетнам возрос на 777% в этом году. За 4 месяца этого года бронирования туров увеличились в 8,8 раз относительно такого же периода годом ранее. Кроме того, более чем вдвое вырос спрос на туры в Китай, Индонезию и Мальдивы. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные одного из онлайн-сервисов бронирования туров. Лидером по объему бронирований с начала года является Таиланд с ростом в 21% в годовом выражении. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите. Авторадио. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
7: Категория 16+.
8: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Автомонитор.
2: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы со стороны Партизанского проспекта на Гоголя из-за двух ДТП. Замедленное движение на Выселковую в сторону Второй речки через кольцо Багратиона от Лазов центра, от Горпарка в центр.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке сейчас около плюс 19 градусов, и синоптики обещают нам на завтра плюс 18 без осадков, умеренный ветер.
1: Реклама.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
4: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
0: Авторадио представляет.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый день. В студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Погода обрадует приморцев на выходных. Подробности далее.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Летнее тепло придет в Приморье в праздничные выходные. По данным Примгидромета, 9 мая по всему краю ожидается от 20 до 25 градусов. Летние температуры установятся как в центральных районах, так и на побережье. В последующие двое суток направление ветра изменится на южное, у моря станет прохладнее. Высокий температурный фон сохранится только в континентальной части региона. Во Владивостоке День Победы пройдет при теплой солнечной погоде, а далее максимальные температуры опустятся до плюс 15.
0: Про нарушения.
2: На трассе «Новый Дефриз Седанка» в районе поселка Зима Южная установят новые дорожные камеры. Как рассказали в ГИБДД, комплексы будут фиксировать не только превышение скорости,

0: Парламентарии считают, что в России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости.
1: Про статистику.
0: Поток иностранцев в Россию за первые три месяца этого года сократился на 15% по сравнению с прошлым. Всего за этот период в страну въехали примерно 2,5 миллиона человек. Об этом пишет МК. Основная часть приходится на граждан стран СНГ. Это почти 73% от общего числа прибывших. Остальные – жители дальнего зарубежья и лица без гражданства.
1: Про акции.
0: В кампусе университета на острове Русский стартует всероссийская акция «Поем Катюшу вместе». Более 100 участниц с именем Екатерина исполнят легендарную песню. К проекту также присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск и другие города. Для создания единого образа участницам рекомендовали выбрать легкие платья или юбки с рубашкой, дополнить образ платком и по возможности заплести косу. Выступления из других регионов объединят в единый видеопроект, который станет частью фильма, посвященного памяти о Великой Отечественной войне. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
0: 18 градусов тепла сейчас во Владивостоке. Завтра в городе переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный до сильного, 16-18 градусов. В крае завтра также переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура 14-19 градусов выше нуля. Татьяна Загривенко, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон».
0: Автомонитор.
5: Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн», установка сигнализации, ваш автомобиль. Расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы в районе кольца инструментального завода. Также от Лозов в центр, на Луговой до Гайдамака из-за ДТП, на Выселковой в сторону Русской через кольцо Багратиона.
6: Реклама спонсора.
7: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить себя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
8: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
7: Я буду с тобой всегда.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: В Владивостоке сейчас около плюс 19 градусов, завтра 18 тепла, без осадков и ветер умеренный.
0: Реклама. Девелопер Астера представляет.
9: Желаю

0: Алекс Лоза. Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: За выгодными покупками в Реми и Реми-Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми-клуб.
2: Реми всегда выгодно.
3: Авторадио представляет.
4: Будто я египтянин.
3: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
5: Мне нравится здесь королевство.
3: 15 мая. Фетисов-Арена. 12+. 2026 год.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Татьяна Загривенко. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Несколько человек в школе поселка Ярославская в Харольском округе госпитализированы с незначительными проявлениями назофарингита. Пациенты находятся в инфекционном отделении больницы под наблюдением медиков. Состояние оценивается как стабильное. В настоящий момент в здании образовательного учреждения обследованы все контактные лица, а некоторым проведена вакцинация по показаниям. Все мероприятия проводятся совместно с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю и Центром гигиены и эпидемиологии. Напомню, днем 3 мая в школе поселка скончался ребенок. По информации Минздрава, предварительный диагноз – менингококковая инфекция у погибшего пока не подтвержден лабораторно. Исследования продолжаются. По факту гибели школьника проводится проверка. В Госдуме предложили создать алиментный фонд. Депутаты считают, что из фонда государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Так, перечисление алиментов будет быстрее, а одинокие родители будут вовремя получать средства от государства без лишних хлопот. В продолжении социальной темы. Отцам в России предложили давать дополнительно оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил для обсуждения в трехстороннюю комиссию, пишет российская газета. Авторы инициативы отмечают, что практика предоставления доп. Дней отдыха в первые дни после рождения детей распространена в других странах. Например, в Беларуси. Там можно взять отпуск на 14 дней, но без сохранения зарплаты. В России же предлагается закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый дополнительный отпуск. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
13: Меня не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
14: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
2: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
15: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы на Выселковой в сторону второй речки через кольцо Багратиона. На Тополиной аллее вниз затор, также на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около 19 градусов тепла. В течение дня завтрашнего плюс 18, без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама. Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
2: «Биомеханика».
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantics ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет мюзикл». 12+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Парад Победы во Владивостоке пройдет в измененном формате. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебельград». Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Во Владивостоке отменили прохождение военной техники по улице Светланская в День Победы. Об этом сообщили в мэрии. При этом, как пишет Data.ru, само праздничное мероприятие состоится в пешем формате. В торжественном марше по центру города примут участие курсанты и воспитанники патриотического движения «Юнармия». Сразу после завершения официальной части жителей города ждет масштабное театрализованное представление продолжительностью до 20 минут. Затем по центру Владивостока пройдет бессмертный полк.
0: Про изменения.
2: В России меняются правила снятия с учета префективной прописки. Теперь решения будут принимать руководители территориальных подразделений полиции на межрегиональном, региональном и районном уровнях. Это следует из приказа МВД, который вступил в силу 1 мая. Согласно документу, основанием для снятия с регистрации будут служить только вступивший в силу приговор, постановление или решение суда. Документ должен прямо подтверждать, что регистрация носила фиктивный характер. Изменения коснутся лиц, предоставивших ложные сведения при регистрации, владельцев и арендаторов жилья, оформивших фиктивную регистрацию другим лицам без предоставления им места для проживания, а также граждан, чья регистрация

0: В регион абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на сегодня 75 рублей 34 копейки, курс европейской валюты 88 рублей 35 копеек.
1: Про погоду.
0: 18 градусов тепла сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха до плюс 18. В крае завтра также переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура воздуха в разных районах от 14 до 19 градусов выше нуля. Татьяна Загривенко, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
4: Авторадио. Номер один в России.

Признаюсь, все реже я кому-то звоню, больше пишу. Вот как будто бы гаджеты сделали нас доступнее, но при этом дистанция между нами растет. Хорошо, что Авторадио, наоборот, объединяет нас каждый день. И 9 мая особенно, совсем скоро мы будем праздновать День Победы уже в эту субботу. Особенный день, торжественный для каждого из нас. Вы помните, как в прошлом году мы отмечали юбилей Победы? Мы дружно, хором пели песню «Катюша» на всю страну, на весь мир. Тогда в нашей акции приняли участие почти 300 тысяч человек из 300 городов России и 14 зарубежных стран. В этом году мы объединились

с телеканалом НТВ и соцсетью «Одноклассники», чтобы еще громче, еще ярче вместе всей страной спеть «Катюшу». Где бы вы ни находились, 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами, снимайте это на видео и присылайте свои ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие станут частью нашего итогового фильма, который увидит весь мир. 9 мая в 13:30 по Москве. В прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь. Меня зовут Олеся Соболева. С наступающим Днем Победы!

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы от кольца Багратиона до Второй речки, до Второй речки до Постышева, от Гоголя до Молодежной, от Лазов в центр, на Луговой до Гайдамака.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ» «Жилой комплекс Green Hills» во Владивостоке 19 тепла сейчас, завтра плюс 18, без осадков, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
3: А у меня дочка теперь студентка. Чтобы ей не пришлось ютиться в общаге, купили квартиру-студию в Green Hills с видом на море. Отличный старт во взрослую жизнь.
4: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ» «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
5: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
7: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.ком и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.ком. Количество призов ограничено.
9: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ задержала 5 агентов украинских спецслужб в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Среди задержанных 4 граждан России, 1 иностранец. Они собирали данные об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и о российских военнослужащих, которые участвуют в СВО. Об этом сообщает РИА Новости. Собранную информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов. Кроме того, ранее в Курске был задержан местный житель, который по заданию украинской военной разведки фотографировал отделение ДСААФ. С начала этого года масштаб страхового мошенничества на дорогах России принял угрожающие обороты. Только за первый квартал преступные группы, промышляющие инсценировками аварий, присвоили почти 1,5 миллиарда рублей, передает Лайф. Злоумышленники приобретают полисы ОСАГО, затем провоцируют мелкие ДТП в местах без видеонаблюдения, дворах, паркингах и на круговых развязках. Транспорт ремонтируют в подконтрольных мастерских за минимальную сумму. Основную часть выплат оставляют себе. Всего в России зафиксировано около 1800 обращений в полицию по подозрению в обмане страховщиков. Пассажиры всех 750 маршрутов автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги». Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Алексутов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате, от детских книг до научной литературы и современной прозы. Подборки обновляются к праздникам и дням рождения писателей. Так, в мае к 135-летию Михаила Булгакова пассажирам предлагают его произведения, а также книги о победе в Великой Отечественной войне. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте молоко ультрапастеризованное Ашан Красная Птица 1 литр всего за 79,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Бензитал. Бензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Бензитал, чтоб желудок не страдал.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
7: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
8: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
15: Квартиру сниму на суточно.ру.
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
19: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
20: Подолит раз в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
21: В ленте.
22: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас о ситуации на дорогах расскажу. По данным карты Яндекса за туры, от Магнитогорской до Столетия, от Молодежной до Фирсова из-за ДТП на Партизанском проспекте в сторону Гоголя по кольцу. Третий рабочий тоже затор. Также от Лазов в центр и обратно. В районе Луговой по всем направлениям. В районе Диамида в оба направления тоже заторы сейчас.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке сейчас около плюс 19 градусов, завтра 18 тепла, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте nashechka.ru.
0: Реклама.
7: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
8: Пора на пикник. В Рэми и Рэми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
9: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. Оно Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
10: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
11: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Шкаф Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/p/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Жук на картофеле. Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер. Научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнер-агрегатор ФОО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На старт. Внимание. Бонусы на максимум. Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
9: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
10: Авторадио. We'll be right back.

0: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. «Авторадио». Первое автомобильное радио.
1: 18 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Завтра одну из центральных улиц Владивостока вновь перекроют. Где именно ограничат движение, расскажу далее.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: В четверг, 7 мая, в районе Корабельной набережной во Владивостоке ограничат движение транспорта в связи с проведением марша регионального управления МВД. Ограничения продлятся с 12 часов до 13.30 на участке дороги от Петра Великого 2 до улицы Корабельной набережной 1А, строение 2. Напомню о еще одном ограничении здесь. С 19 часов 8 мая до полуночи 9 не будет работать платная парковка. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать перекрытие в районе мемориала «Боевая слава ТОВ».
0: Про предупреждение.
2: Банки рассылают россиянам инструкции на случай перебоев с мобильным интернетом. Об этом пишут ведомости. Кредиторы советуют подключаться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Отдельные банки рекомендуют клиентам заранее настроить вход в приложение по биометрии или коду. Некоторые уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. Ранее операторы предупреждали, что будут блокировать мобильный интернет и СМС в период с 5 по 9 мая в Москве и Петербурге. СМИ пишут, что подобные ограничения готовятся в 40 регионах, включая Приморье.
0: Про экзамены.
2: Рособорнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ. В зависимости от экзамена школьники могут принести непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, географические карты, таблицу Менделеева и химические справочники. Ведомстве отметили, что на экзамене запрещено разговаривать, пользоваться телефоном, приносить шпаргалки и собственные справочники.

0: Республики. Завтра в городе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 18. Татьяна Загривенко, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
3: Авторадио. Номер 1.

Любовь ищет нас. Хоть мы вообще и не прячемся, давайте займемся делом. Среда у нас все-таки у многих рабочая неделя, но скоро еще одна порция длинных майских выходных. Там еще полмесяца и летом. Его мы ждем, ну, неизвестно почему. Потому что главное событие впереди. 4 июля мы с вами встречаемся на большой дискотеке Авторадио. Танцуем просто всем главным танцполом этого лета. А главные звезды поют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Главное, что и вы все это увидите, и вы все это услышите. Ведь подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, а с 1 по 11 мая действует промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Категория 12+. Найдите время в своем плотном рабочем графике. Зайдите на наш сайт, посмотрите, какие места остались, и берите скорее. И до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на ВТБ-арене. Ну и я, конечно, еще с вами, Олеся Соболева, на связи, никуда не ухожу и поработаю с вами, и отдохну.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
5: Автомонитор. Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы от Магнитогорской до Столетия из-за ДТП. От Гоголя до Молодежной из-за ДТП. От Гурпарка в центр и обратно. Луговая в заторах все так же. От Диамида до Акатовой транспорт движется плотно.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: Партнер выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Гринхиллз» во Владивостоке сейчас около плюс 20 градусов и завтра 18 тепла без осадков.
6: Реклама спонсора.
7: А у нас скоро пополнение.
8: И новоселье в ЖК «Гринхиллз».
7: Искали место, где жить с детьми будет безопасно и удобно.
8: Чтобы детский сад под боком.
7: Чтобы двор без машин.
8: И район зеленый.
7: Все как в «Гринхиллз».
9: Подробнее на «Гринхиллз.рф». Застройщик ООО «СЗ» жилой комплекс «Гринхиллз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
10: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
11: 2148.
12: «Биомеханика».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нежные, домашние, красивые, тихие.
15: Дети?
14: Если бы.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщику ОСЗ «Астон». Азори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
3: Аудитория 0+.
4: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите «Хитсуна» в «Рэми» и «Рэми Сити». Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый «Хайнц» 320 грамм по 119,90.
6: «Рэми» всегда выгодна.
7: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585-karunaspa.ru.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ Арена. 4 июля.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Чувашии сообщили о штатной работе школ в Чебоксарах. Практически все образовательные учреждения города возобновили учебный процесс. Только 3 школы временно переведены на дистанционный формат обучения, сообщает городская администрация. Ранее из-за массированной атаки со стороны Украины все школы и техникумы были переведены на дистант. В результате атаки 2 человека погибли, повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера. На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. В проекте будут использовать беспилотники и спутниковую связь. Технология позволит обнаруживать возгорания в среднем за 7 минут, а локализовать их в течение часа. Это особенно важно для региона, где ежегодно фиксируется множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. Об этом пишут ведомости. Система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. В Москве и Подмосковье снова ввели желтый уровень погодной опасности из-за грозы с дождем и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Ограничения будут действовать сегодня до 9 вечера по московскому времени. Как пишет ТАСС, сегодня температура воздуха в российской столице составит плюс 26, по области в среднем 25 градусов тепла. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Желудок устроил баунс? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Жук на картофеле? Есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик!
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
11: ВГЛ2Т. Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
15: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО-Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Страхование» партнер агрегатор ВОО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
16: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Авторадио. Автомонитор.
2: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Гоголя до Молодежной, от Гурпарка в центр, от Лазов в центр, на Русское в оба направления, Выселковую в сторону кольца Багратиона, от Диамида до Акатовой, Борисенко, Луговая, Спортивная, район Патрокла в заторах, и от Сахалинской до Энерготехникума.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке 18, тепла сейчас, завтра плюс 18, без осадков, ветер умеренный.
3: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
5: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
1: Реклама.
8: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
9: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
10: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
11: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. Оно Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
12: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточните у продавцов-консультантов.
13: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
1: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
0: Музыка

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль. Это при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте www.bnfis.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе автокредит.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уоин Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-770-4649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Умная система борьбы с пожарами появится на Дальнем Востоке. Далее подробности.
0: Реклама спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: На Дальнем Востоке создают умную систему борьбы с пожарами. В проекте будут использовать беспилотники и спутниковую связь. Технология позволит обнаруживать возгорания всего за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа. Это особенно важно для округа, чья площадь превышает 40% территории России. Как пишут ведомости, система объединит беспилотные платформы, сенсоры и телекоммуникационные решения, включая спутниковую передачу данных, способную работать даже под кронами деревьев. Добавлю, для борьбы с пожарами на территории Приморского края действует система видеонаблюдения «Лесохранитель». Камеры, оснащенные искусственным интеллектом, устанавливают на вышках сотовой связи и других точках. ИИ отслеживает задымление и фиксирует возможные очаги возгораний, после чего передает координаты и время сигнала в диспетчерские центры, откуда информацию получают пожарные.
0: Про ограничения.
2: Жители Владивостока предупредили о плановых отключениях света. Завтра, 7 мая, с 9 до 17 часов электричество ограничат в некоторых домах на улицах Карбышева, Шошина, Океанском проспекте, Калинина, Березовой, Краевой и Херсонской, а также в пригороде на улицах Успенского, Третьей Восточной и в районе Третьего Ключа.
0: Про язык.
2: Российским школьникам запретили танцевать на выпускных под иностранные песни. По данным канала МЭШ, такие ограничения ввели в школах Рязанской, Ярославской и Тамбовской областей. Все из-за вступившего в силу закона о защите русского языка. В частности, выпускникам запрещают танцевать вальс под песни Стинга, Тони Брэкстона и Уитни Хьюстон. Несмотря на то, что хореографы уже поставили школьникам танцы, подросткам предложили вальсировать под русские композиции. В Минобразовании ситуацию пока не комментировали.
0: Про молодежь.
2: В Госдуме решили выяснить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. Курс доллара 75 рублей 34 копейки, курс европейской валюты 88 рублей 35 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 17.

0: Программа работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один.

0: Очень жизнеутверждающая песня в исполнении Евы Польной. Ведь действительно, весь мир на ладони нашей. Все в наших руках. Делайте ими громче. Авторадио – это к деньгам и к исполнению желаний. Олеся Соболева у микрофона. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. И очень хочется прямо сейчас кого-то из вас сделать богаче. Не сопротивляйтесь.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как, в прямом эфире главного автомобильного радио страны исполняются ваши мечты, потому что это счастливый сезон, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Что же делать? Присоединяться, конечно же. Менять гудки в мобильном на гимн авторадио, указывать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательно эфир. В любой момент позвоним и отдадим вам все то, что в банке. Там сейчас 7 тысяч рублей. Генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 14 тысяч рублей прямо сейчас. Кто-то из вас заберет, а кто, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Итак, зовут нашего игрока Роман. Живет он в Мурманской области. Номер его заканчивается на 5197, префикс 911. И мечтает Роман.

0: Роман, построить дом на берегу Онежского озера. Красивая такая мечта и очень даже реализуемая. Ну, потому что Роман настроен на победу, на авторадио. Вот сейчас давайте-ка ему и позвоним, и все у него разузнаем. С гимна авторадио начинаются первые деньги. 3000 рублей, как только услышим первые звуки. Ну и надеюсь, что... Роман внимательно слушает авторадио, готов назвать песню, забрать деньги и подробнее рассказать о своем доме на берегу Онежского озера. Роман, берите трубку. Авторадио звонит. Эх, ах, ох.
1: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон занят. Попробуйте
0: Роман,
1: перезвонить.
0: Роман. Мы попробуем, конечно же, перезвонить позднее. Номер Романа остается в игре. Возможно, авторадио-рулетка выберет его снова. И, возможно, даже в день второго суперфинала, 4 июня, меньше месяца остается до исполнения вашей мечты. Так что, Роман, пожалуйста, 4 июня не занимайте свой телефон. Ну, вы все уже сделали. Гимн авторадио звучит. Мечтою поделились. Нам же исполнить хочется ее, чтобы у вас появился свой дом на берегу Онежского озера. Мы приехали, посмотрели. Или как вы там обустроились. В общем, Роман, мы вас поздравляем с выигрышем. 3000 рублей за гимн авторадио ваши. Генеральный партнер игры удваивает выигрыш. Получите скоро 6000 рублей на карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю. Мы же запускаем авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. В банке с этой секунды 9000 рублей. Надеюсь, сегодня их сделаем вашими. Играем несколько раз в день, каждый причем. И в будни, и в выходной. Ну и вообще у нас в счастливом сезоне 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Желаю вам исполнения всех ваших заветных мечтаний, так что по-крупному, по-нашему. Чего вы там хотите? Дом, квартиру, машину? Не знаю, вон, видите, на берегу Онежского озера хотят дом. Я желаю вам удачи, играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Автомонитор. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы со стороны Молодежной до Столетия, от Магнитогорской до Фирсова из-за ДТП на Русской. Также от горпарка в центр на Тополиной аллее вверх, Борисенко в сторону Спортивной.
2: Реклама спонсора.
3: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
2: 23 7 2 0.
3: «Угона нет» на Черемушках.
2: 23 9 2 0.
3: Сайт «угона.нет».
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
4: Во Владивостоке сейчас около плюс 18 градусов, завтра 18 тепла и без осадков.
1: Реклама.
5: Нежные, домашние, красивые, тихие.
1: Дети.
5: Если бы. Квартиры.

0: Подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон», «Азори» здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 – karunaspa.ru.
4: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
5: Это происходит с каждым однажды.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В городе Тара Омской области произошло массовое отравление школьников газом. За медпомощью обратились 40 несовершеннолетних. Как пишут ведомости, причина ЧП – опрессовка газового оборудования, которую проводили примерно в 200 метрах от учебного заведения. Утечка газа произошла во время работ на магистрали недалеко от IT-клуба, где на экскурсии были дети. Пострадавших нет. В Красноярском крае из-за паводка потоплены более 10 жилых домов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне потепления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг более 7 метров. В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов. Как рассказали в краевой прокуратуре, из двух домов эвакуированы 4 человека. Также подтопления зафиксированы в селе Бакчет. Под водой оказались огороды и хозяйственные постройки. В округе введен режим ЧС. Россиянам рассказали, как бюджетно обустроить зону барбекю на даче. Для этого понадобится переносной мангал, а навес обеспечит более комфортные условия и защитит от неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет News.ru со ссылкой на экспертов. Кроме того, специалисты советуют сразу подготовить место для мангала. Для бюджетного решения достаточно снять дерн и засыпать участок гравием или щебнем. Можно дополнительно установить складные стулья и автономные светильники. При этом такой формат легко демонтируется на зимний период. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы со стороны Магнитогорской и до Постышева на Некрасовской в направлении Молодежное. Небольшое замедление. По кольцу 3 рабочий тоже транспорт движется медленно.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около 17 градусов тепла. Завтра плюс 18. Без осадков. Умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
3: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
4: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте www.fsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Загривенко. Главная новость к этому часу. Во Владивостоке перекроют участок объездной трассы. Когда именно, расскажу далее.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Участок объездной трассы в районе транспортной развязки в сторону поселка Новый перекроют в обоих направлениях сегодня ночью. Как рассказали в краевом Минтрансе, ограничения продлятся с 3 до 5 часов 7 мая. Ведомстве отметили, что мера необходима для работ на воздушной линии электропередач, которая проходит над дорогой. Автомобилистов просят отнестись с пониманием ко временным неудобствам.
0: Про Владивосток.
2: Демонтаж рынка на спортивной во Владивостоке в завершающей стадии. Сегодня рабочие обесточили большинство павильонов и готовятся к их сносу. Закрылись не только мясные и рыбные ряды, но и знаменитые уже за пределами города кафе китайской кухни. Работники муниципальной службы заверили продавцов, что демонтировать будут все точки, независимо от установленного судом срока на самостоятельный снос.
0: Про льготы.
2: Минтранс предлагает разрешить многодетным бесплатно парковать две машины. Льгота коснется семей, где воспитывают 4 и более детей, пишет РБК. Сейчас многодетные россияне могут без оплаты парковать только один автомобиль. Новое правило позволит не платить за стоянку сразу 2 машин в семье. В пресс-службе ведомства рассказали, что поправки планируется внести уже летом. Рекомендации будут адресованы региональным властям, так как именно они определяют право на льготы.
0: Про автомобили.
2: В России растут продажи новых автомобилей. Динамику фиксируют 3-й месяц подряд. По данным Автостата, в апреле продали более 117 тысяч новых легковушек. Это на 15% больше, чем год назад. Лидером остается «Лада» с долей около 1/3. Также по продажам лидируют китайские «Хайвейл» и «Тенет».
0: Про нас.
2: Большинство россиян не умеют себя продавать на собеседовании. По данным сервиса HH.ru, каждый второй уверен в своих навыках, но не умеет грамотно представить их работодателю. Из-за этого часть квалифицированных кандидатов не проходит первый этап отбора. Только 11% граждан способны эффективно рассказать о своем опыте. По словам экспертов, в условиях высокой конкуренции на рынке труда оффер получит тот, кто умеет себя самопрезентовать, даже если он не является лучшим специалистом. Официальный курс доллара – 75 рублей 34 копейки, евро – 88 рублей 35 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 15 сейчас во Владивостоке, завтра в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха до плюс 18. В крае завтра также переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура воздуха в разных районах от 14 до 19 градусов тепла. Татьяна Загривенко, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой.

кто бы спорил, Москва – это прекрасно, столица нашей Родины. И в столице нашей Родины состоится главный танцпол предстоящего лета. Но гостей мы, конечно же, ждем со всей страны. Пожалуйста, пароходы, самолеты, автобусы, автомобили, ЖД-пути. Как вам удобно. На 4 день июля ВТБ-арена и большая дискотека «Авторадио». Хочется, чтобы это, конечно же, никто не пропустил. 50 главных артистов – Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова. Главные звезды, главные хиты и 30 тысяч прекрасных гостей, 30 тысяч зрителей, 30 тысяч нас, которые поют, зажигают, танцуют, отдыхают. И это, конечно, все прекрасно. Тем более, пожалуйста, раз майские денечки сейчас в самом разгаре, существует промокод «Май». Благодаря ему вы можете приобретать билеты со скидкой 10%. До 11 мая включительно все это действует, поэтому сайт «Авторадио» и «Авторадиодиско.ру» вам обязательно помогут. Категория 12+. Так что мы ждем всех. Обязательно приезжайте. 4 день июля ВТБ-арена. Встречай. Ну и сейчас вся страна. Также наслаждайся прямым эфиром «Авторадио».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Авторадио представляет.
5: Будто я египтянин.
6: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
7: Мне нравится здесь королевский привык.
6: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
0: Авторадио представляет.
8: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата-Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
9: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине. Полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
10: Информационный спонсор «Авторадио».
0: Авторадио представляет.
11: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
12: Я календарь.
13: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
10: Информационный спонсор Авторадио.
0: Авторадио представляет.
14: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Валерия.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Число пострадавших в результате атаки на Чебоксары выросло до 37. Сейчас в больницах остаются 11 человек с ранениями, трое из них в тяжелом состоянии. Остальные получают необходимую помощь амбулаторно, сообщили в Минздраве Чувашии. Двое получили травмы, несовместимые с жизнью. Напомню, украинские военные атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. В России прорабатывают ограничения на публикации СМИ о насилии в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Работать над ней будет Министерство просвещения, а также ряд других ведомств. Как пишет ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Стало известно, почему диеты дают лишь краткосрочный результат. Об этом пишет Ньюс.ру со ссылкой на экспертов. После завершения диеты повышается уровень гормона голода грелина. Организм воспринимает это как сигнал опасности, запускаются защитные механизмы, которые приводят к возвращению веса. Из-за изменения гормонального фона после диеты контролировать питание становится труднее. По словам врачей, быстрое похудение затрагивает не только жировые запасы, но и мышцы, а уменьшение такой ткани ведет к ухудшению обмена веществ. Напомню, сегодня отмечается Международный день без диет, дата, которая заставляет пересмотреть отношение к строгим ограничениям в питании. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Рубашка в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
5: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
6: Я хотел летать.
7: И я. Это же свобода.
5: Литвяк. Уже в кино. 16+.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет». Musical.ru 12+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Реклама. Авторадио представляет.
2: Будто я египтянин.
3: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
4: Мне нравится здесь королевство.
3: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
1: Авторадио представляет.
5: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата-Хари». Билеты на vl.ru.
6: Для аудитории 18+.
7: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
8: Информационный спонсор Авторадио.
9: Я календарь.
10: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
8: Информационный спонсор Авторадио.
1: Авторадио представляет.
11: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минпромторг обновил стоп-лист по параллельному импорту. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативная память и процессоры таких производителей, как Asus, Samsung, Kingston и других, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет на ввоз в Россию начнет действовать с 27 мая. Под ограничение также попали флешки, модемы, маршрутизаторы и накопители от некоторых брендов. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключили электрические зубные щетки Oral-B, детские игрушки и настольные игры Spinmaster, пишет парламентская газета. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Россияне все чаще выбирают для отпуска полный релакс, отказываясь от шумных экскурсий и пляжного отдыха. Популярность набирает так называемый сонный туризм, когда жители мегаполисов ищут тишину и возможность просто выспаться. Аналитики выяснили, что 35% респондентов смогли выспаться во время последнего отпуска. Почти каждый четвертый выспался, но не успел до конца восстановить силы. Как правильно настроить режим сна, не уезжая из дома, Авторадио рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.
3: Иногда дают советы в интернете о том, что если вам нужно встать в 7.15, то нужно лечь в 22.30, например, потому что будут циклы, которые как раз закончатся в 7.15. Но это не так. Для того, чтобы вставать бодрым и отдохнувшим, не надо никакие подсчеты делить на циклы и так далее. Просто вставайте в одно и то же время, неделю, а лучше две, и ваш организм подстроит все циклы под это ваше время подъема. Вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, прекрасно отдохнувшим и выспавшимся. И ни в коем случае долго не отсыпайтесь в выходные дни, потому что это ломает циркадные ритмы, вызывает социальный джетлаг, и вы с утра будете не бодрым, не отдохнувшим и не свежим.
2: Эксперт также отметил, что норма длительности сна для каждого индивидуальна.
3: 8 часов для всех – это тоже миф. Среднее значение от 7 до 9 часов сна, но индивидуальное даже от 4 до 12 часов. Так же, как вариабельность роста, размера обуви. У каждого своя генетически определенная индивидуальная норма. Самый простой способ понять, сколько вам нужно спать. Вы за день должны устать настолько, чтобы заснуть в течение 15 минут. Ночью должно быть суммарно не больше 15 минут пробуждений. А с утра за 15 минут включиться в активную жизнь. И днем не должно быть сонливости, которая мешать будет вам жить, работать, учиться и так далее. Вот это и будет оптимальная длительность сна.
2: Для качественного сна также важно создать максимально комфортные условия. Должен быть удобным матрас, подходящая температура воздуха, отсутствие яркого света.
0: Про Авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Дарить драйв на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место. Тогда «Большая дискотека Авторадио» станет для вас одним из самых ярких воспоминаний лета. Ну а при покупке билетов на сайте Авторадио и Авторадиодиска вы можете получить скидку в 10% по промокоду «Май» с 1 по 11 мая. Категория 12+. Официальный курс доллара 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Да, пока еще не по-летнему, но явно по-весеннему звучим. Двигаемся по-весеннему вдоль эфира Авторадио. Я понимаю, что у всех, кстати, все индивидуально, но лично для меня май любимый месяц. Знаете почему? То, что впереди все лето, оно еще даже не начиналось. Ну, вот такая логика. Кто-то скажет, не совсем правильная, но мне кажется, что все еще впереди. И бархатный сезон в сентябре никто не отменял, так что нас ждут прекрасные моменты. Главное в это верить, к этому стремиться и, конечно же, делать это, в частности, под звуки Авторадио. Иван Прудников, студии «Страна. Привет».

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Чебоксарах число поврежденных ударами ВСУ домов выросло до 40. Среди них соцобъекты, школы, детсады и колледж. По данным главы Чувашии Олега Николаева, введение ЧС позволило оперативно мобилизовать ресурсы и направить средства на аварийные работы и адресную помощь. Накануне Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. 2 человека погибли, 35 получили травмы разной степени тяжести. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области и Республике Алтай. Как пишут «Известия», с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Традиционно пик активности членистоногих приходится на конец апреля, первую половину мая. При переменчивой погоде они становятся агрессивными. Синоптики анонсировали приход в Москву черемуховых холодов. Холодный фронт начнет оказывать влияние на столичный регион в пятницу. Местами пройдут ливни и грозы. В течение суток температура воздуха опустится до климатической нормы и не превысит плюс 18 градусов, рассказали в центре ФОБОС. В субботу, 9 мая, в столице ожидается пасмурная, дождливая и прохладная погода. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Туапсе очищают от нефтепродуктов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Туапсе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, уже собрано почти 19 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Ранее мониторинговые группы выявили несколько локальных участков, где нефтепродукты вынесло на берег. На части из них уборку уже завершили. Работы продолжаются в поселке Тюменском и в селе Ольгинка. Подробнее о том, как сейчас выглядит ситуация на побережье, Авторадио рассказал эколог, директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
3: Там довольно быстро, в течение 5-6 дней, уже локализовали этот разлив, убрали большую часть гальки замазученной. 1 июня вполне можно его привести в порядок. Часть нефтепродуктов не критично большая. Отдельные пятна ушли в открытое море. Немного снесло на юг ветром. Пятна, метр на 5 метров. Вот такого рода пятна выкинуло на берег. И там работает Кубань-Спас. Часть ушла на север, так как течение основное вдоль Туапсе несет морские воды на север. В сторону Новомихайловского поселка. 5 точек определено на побережье, поселок сам Новомихайловский, район Ольгинки, район поселка Тюменского, где, наверное, самый протяженный участок. Там порядка 1,5 километра загрязнено нефтепродуктами. Но не как в Анапе толстым 30-сантиметровым слоем. Это все-таки отдельные шлепки на гальке. Поэтому совершенно верно определен уровень чрезвычайной ситуации регионального масштаба для Туапсинского округа.
2: Напомню, ЧП произошло после пожаров на нефтекомплексе. Нефтепродукты попали в реку Туапсе, а после сильных дождей часть загрязнений вышла за боновые заграждения и оказалась в море. На загрязненных участках работают волонтеры, сотрудники МЧС и спасатели. Всего, по данным оперштаба, в ликвидации последствий участвуют 767 человек и 89 единиц техники.
0: Про автомобили.
2: Новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем больше 4 миллионов рублей. Это выяснили аналитики Авто.ру. За апрель цена выросла на 2,7%. При этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле. Их средняя стоимость около 2 миллионов рублей. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона. В Петербурге показатель вырос до 3 миллионов 330 тысяч. При этом некоторые модели за месяц подешевели. В их числе Havail H3, JQ J6 и Havail Jolion.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро День Победы. Торжественный и особый день для каждого жителя нашей страны. В прошлом году в честь юбилея Победы мы всей страной спели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из сотен городов и поселков России, а также из 14 зарубежных стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ и социальная сеть «Одноклассники» объединились, чтобы снова от всего сердца спеть легендарную песню. 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, смотрит НТВ и поет в «Одноклассниках». Где бы вы ни были, присоединяйтесь, пойте «Катюшу», снимайте видео и отправляйте их в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. 9 мая в 13:30 вся страна споет «Катюшу». Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

душу на части совсем не обязательно. Наоборот, надо как-то укреплять ее. Делать так, чтобы она была счастливой. Конечно, родные, близкие, дорогие сердцу люди в этом только помогают. Надеюсь, они всегда где-то неподалеку. Ну и, конечно, эфир Авторадио всегда поддерживает. Добрым словом, эфир Авторадио всегда поддерживает искусством сложения семиноты. Данное мгновение, разумеется, исключением не является. В студии все так же Иван Прудников. Страна, привет. И двигаемся исключительно вперед.

встаю ровно в 10, а батон я доем чуть пораньше. И перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Ярко-звезды.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Чувашии семьи погибших при ударе со стороны Украины получат по 1,5 миллиона рублей, рассказали власти региона. Пострадавшим переведут от 313 до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Им также положена единовременная выплата почти в 16 тысяч рублей на человека и финансовая помощь по утрате имущества. Ранее Чебоксары подверглись удару беспилотников. 2 человека погибли, 35 получили травмы. Повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детсадов, а также колледж. В Москве один человек пострадал из-за прорыва кипятка на проезжей части. Девушка ошпарила ноги на улице Молдогуловой. По информации столичного Дептранса, на участке перекрыто движение. Нельзя проехать от Косинской улицы до Вишняковской. Автомобилистов просят выбирать пути объезда. Агентство «Москва» передает, что прорыв воды ликвидирован, дорожное полотно приведено в порядок. Причины чрезвычайного происшествия сейчас выясняются. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается. Об этом Ньюс.ру рассказали остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для здоровья. Их можно снизить, достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед, отказаться от еды перед экраном, во время обеденного перерыва не использовать гаджеты. Ранее отмечалось, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. Такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Нольфюс.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп назвал условия завершения операции против Ирана. Подробности далее.
2: Про главное.
1: США могут завершить военную операцию против Ирана, если Тегеран примет условия Вашингтона. Об этом Дональд Трамп написал в своих социальных сетях. По словам американского президента, после этого блокаду с Ормузского пролива могут снять, а судоходство восстановить для всех стран, включая сам Иран. При этом Трамп предупредил, что если Тегеран откажется от предложенных условий, то американские удары могут возобновиться, передает РБК. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что возможности для дипломатического урегулирования конфликта пока сохраняются. Напомню, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. После этого Иран закрыл Ормузский пролив, а в апреле штаты начали операцию по обеспечению свободы судоходства.
2: Про финансы.
1: Почти четверть российского рынка облигаций сейчас находится в зоне риска. По оценкам экспертов, компании все чаще сталкиваются с проблемами при выплате долгов на фоне дорогих кредитов и высокой стоимости рефинансирования. Только за первый квартал этого года в России уже зафиксировали 11 технических дефолтов по облигациям. Это почти половина от всех подобных случаев за весь прошлый год. При этом специалисты отмечают, что наиболее уязвимыми сейчас остаются компании из сферы логистики, топливного ритейла и девелопмента. Что это означает для обычных инвесторов, Авторадио рассказал финансовый советник и инвест-юрист Сирин Зарипов.
3: Что это означает по-русски? Это означает, что вот эти вот купоны или выплаты по облигациям какое-то время могут перестать выплачивать. В силу разных причин, в том числе высокой ключевой ставки, в том числе высокой стоимости перекредитования и так далее. Скорее всего, речь идет только о высокодоходных облигациях. А они априори в большинстве случаев идут как высокорисковые. В какой-то момент у компании могут дела пойти хуже, и она станет платить реже, либо вообще перестанет платить. Но надо помнить, что облигации облигациям рознь. На нашем рынке есть облигации больших глобальных корпораций, операторы сотовой связи, нефтяные компании, банковские, там, финансовые структуры. Я настоятельно рекомендую то, что рекомендую всегда. Диверсифицируйтесь. Не стоит вкладываться в облигацию одной компании. Стоит составлять целый портфель из разных облигаций.
1: Ситуацию осложняет и то, что в этом году компаниям предстоит вернуть инвесторам больше 5 триллионов рублей, а это усиливает нагрузку на бизнес. По оценкам экспертов, из-за этого число дефолтов по облигациям к концу года может вырасти.
2: Про инициативы.
1: Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня, поскольку именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспортной отрасли. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 34 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
0: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство Дагестана отправили в отставку. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Такой указ уже подписан, сообщили в республиканской администрации. При этом министры продолжат работать до формирования нового состава кабинета. Временно исполняющий председателя правительства назначен Магомед Рамазанов. Ранее он занимал должность замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Напомню, Федор Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана 4 мая после ухода Сергея Меликова. Выборы главы республики должны пройти в сентябре.
3: Про происшествие.
2: Дети, пострадавшие после утечки природного газа в Омской области, находятся в состоянии легкой степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Напомню, инцидент произошел в одной из школ города Тары. Во время занятий в кабинете информатики ученики почувствовали недомогание. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа во время работ на газопроводе. Школьников эвакуировали и оказали медицинскую помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
3: Про экзамены.
2: Социальные сети и гаджеты чаще всего мешают школьникам готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Так ответили больше половины опрошенных родителей. Среди других причин – усталость и нервозность выпускников, разговоры окружающих, шум с улицы, работающий телевизор или ремонт у соседей. Многие родители также рассказали, что дети жалуются на плохое освещение, духоту и отвлекающие звуки в классе. При этом специалисты отмечают, что подготовка к экзаменам во многом зависит не только от условий, но и от правильного выстроенного режима занятий. Один из вариантов эффективной подготовки авторадио рассказала эксперт Минпросвещения Галина Плинюс.
4: Здесь мы тратим 40 минут на то, чтобы выполнить часть экзаменационной работы и строго по таймеру. Далее 20 минут мы проверяем себя по ключам, считаем баллы и фиксируем слабые места. Следующие 30 минут разбираем 2-3 типичные ошибки, находим правила, повторяем теорию, решаем аналогичные задания. 10 минут надо на то, чтобы подытожить, что получилось, что нужно подтянуть и какой план на следующую подготовку.
2: По словам эксперта, такой формат помогает не просто решать задания, а понимать, где именно возникают ошибки и какие темы необходимо подтянуть. При этом важно не перегружать себя и правильно организовать занятия.
4: Уберите все со стола, все отвлекающие факторы. Выключите уведомления на телефоне. Закройте лишние вкладки в браузере. Подготовьте все заранее. Разложите учебники, тетради, ручки, воду, чтобы не тратить время на поиски. Начните с самого сложного. В первые 30-40 минут концентрация выше, поэтому лучше браться. Делайте активные перерывы. Можно поприседать, сделать растяжку, умыться прохладной водой. Все это перезагружает наш мозг.
2: В конце занятия эксперт советует подвести итог, что удалось сделать, а какие темы еще нужно повторить. Официальный курс доллара сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Иногда полезно оставаться наедине с собой и искать в себе силы, вдохновение, ответы, плюсы и даже минусы. Самопознанием и исследованием окружающей среды займемся, пожалуй, вместе. Олеся Соболева у микрофона, авторадио звучит в вашем приемнике. Делайте громче.
1: Где-то есть

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

писала с подругами весело под павилу. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москвичей вновь предупреждают о возможных перебоях связи. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Жители и гостей столицы предупредили, что 7 мая в городе могут быть ограничения в работе мобильной связи и интернета. Как пишет российская газета, клиенты операторов уже начали получать такие сообщения. В них говорится, что в преддверии майских праздников возможны перебои с мобильным интернетом, а также с отправкой и получением СМС. При этом подчеркивается, что это не связано с состоянием самих сетей. Похожие уведомления получили и пользователи онлайн-сервисов. Им советуют пользоваться Wi-Fi. Ранее в Минцифры объясняли, что точечные ограничения мобильного интернета могут вводить по соображениям безопасности, в том числе для противодействия атакам беспилотников. Такие же ограничения вводились перед Днем Победы и в прошлом году.
3: Про штрафы.
2: Штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами, иногда приходят без фотографий. Это может быть связано как с техническим сбоем, так и с действиями мошенников. При этом закон требует, чтобы к таким постановлениям обязательно прилагались подтверждающие снимки. Специалисты советуют в первую очередь проверить информацию через госуслуги или другие официальные сервисы. Подробнее о том, как действовать в такой ситуации, Авторадио рассказал автоюрист Лев Воропаев.
4: Если штраф пришел без фотографии, то необходимо как минимум зайти на госуслуги и проверить, действительно ли у вас этот штраф числится на вас. Либо в другом приложении, где человек проверяет наличие штрафа на его имя, должен проверить, не мошенники ли выслали ему квитанцию о этом штрафе. Если наличие этого штрафа подтверждено, например, на госуслугах, там же можно и проверить наличие фотографии. Если там нету фотографии, то это, в принципе, хороший шанс на то, чтобы оспорить штраф, то есть чтобы его отменили. Для этого подаете жалобу в суд, и если госавтоинспекция не представила в суд по вашей жалобе фотографии либо видео вашего нарушения, то это основание для отмены этого постановления о штрафе. Если этот штраф вынесен с помощью камеры автоматической фото-видеофиксации.
2: Эксперт также подчеркнул, что оплачивать штраф до проверки не стоит. Однако игнорировать постановление тоже нельзя. Если штраф действительно числится за водителем, а вопрос при этом не решается, то материалы могут передать судебным приставам для принудительного взыскания. При этом оспорить штраф без фотографии можно в течение 10 дней после получения постановления.
3: Про туризм.
2: Россияне на вторые майские праздники чаще всего бронируют квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА Новости. Дороже всего из этой пятерки сутки аренды обходятся в Казани, в среднем почти 7 тысяч рублей. В Москве цена составляет около 6 тысяч, а в Петербурге немного меньше. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры и планируют жить в них втроем. Загородный отдых больше всего востребован в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае, Карелии и на Алтае. Самые дорогие варианты зафиксированы в Московской области, где сутки стоят почти 20 тысяч рублей. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 22 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

постоянном движении несемся навстречу мечтам. Авторадио и я, Олеся Соболева, составим вам в этом путешествии компанию. Тем более счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Впереди уже второй суперфинал из пяти. 4 июня исполним еще одно ваше желание. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. По пути к 4 июня мы еще и на деньги играем. В любой момент позвоним. Удачи!

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

разразилась гроза, и вода смывала с меня пыль и пот, и усталость прожитых лет. Знаешь, Ольга, если б я

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Водителям могут разрешить возвращать деньги за ОСАГО. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Банк России предложил изменить правила ОСАГО. Это касается случаев, когда водитель купил полис заранее, но решил отказаться от него еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, даже если сама страховка еще не начала работать, пишет «Известия». По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно. Как уточняет Всероссийский союз автостраховщиков, при возврате денег могут удержать 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчисления. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Добавлю, что ранее на фоне возможных ограничений интернета водителям советовали возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО.
3: Про детей.
2: Летние лагеря остаются одним из самых популярных вариантов детского отдыха. Однако выбирать их только по цене, красивым фото или обещаниям на сайте рискованно. Родителям важно заранее понять, кто отвечает за детей, как устроены быт и безопасность, есть ли медпомощь и что прописано в договоре. Особое внимание стоит обратить на официальные документы. Если лагерь не проходит обязательные проверки, то это может быть тревожным сигналом для родителей. Подробнее о том, какие документы нужно проверять в первую очередь, Авторадио рассказала генеральный директор каталога детского лагерей «Инкэмп» Елена Рыженкова.
4: В Российской Федерации действуют региональные реестры организации отдыха и оздоровления. И детским лагерем может называться только организация, которая юридически находится в этом реестре. Значит, что она прошла все необходимые проверки представителей государственных органов власти. И у объекта есть выданное санэпидзаключение, которое, соответственно, дает ему право открываться и принимать детей. Однако организованный детский отдых в стране детскими лагерями не ограничивается. Есть огромное количество предложений от туристических компаний, и это не только детские лагеря, но и детские туры. Соответственно, здесь нужно обращать внимание на наличие лицензии и вхождение компании в реестр туроператоров и турагентов, и большое количество дневных форматов пребывания, как правило, это городские клубы или лагеря пришкольного типа.
2: Эксперт также подчеркнула, что подобрать подходящий лагерь несложно, но делать это лучше заранее.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом наших слушателей ждет большое музыкальное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. И главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Всего драйв и настроение на главном танцполе этого лета подарят 50 артистов. Гостей ждет 300 минут живой музыки и атмосферы большого летнего праздника. Билеты уже можно приобрести на сайте Авторадио и в городских кассах. А с 1 по 11 мая на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. Большая дискотека Авторадио. 4 июля на ВТБ-арене. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Скажу больше, драмы никакой не пахнет, а есть приятный аромат денег и удачи. Ведь это новый эпизод фирменной игры «Авторадио. Много денег», который проведу я, ваш покорный слуга Марат Волошин. Всем привет! Напомню, друзья, что в нашем 13-м сезоне в компании с нашим генеральным партнером «Озонбанк» мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Первое, к слову говоря, мы уже исполнили, и вот уже совсем скоро, именно 4 июня, воплотится в жизнь еще одна мечта одного из вас. Ну а пока я предлагаю вам сыграть на деньги, которых никогда много не бывает.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.

0: Первых же участников игры мы с нетерпением ждем там же, на сайте Авторадио.ру, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. А далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги. Я напоминаю наши правила. 3000 рублей мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков, а назовете песню, только что прозвучавшую в эфире, сейчас у нас, кстати, играл трек Полины Гагариной «Драмы больше нет», то заберете всю сумму в банк. На данный момент это 9000 рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер Озонбанк удвоит эту сумму. Откройте карту Озонбанка и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну а теперь самое время остановить авторадио-рулетку и узнать, с кем именно мы сыграем прямо сейчас. Итак, мы играем с Александром. Он из Санкт-Петербурга, и у него есть замечательная мечта. Вот она высветилась: построить свой дом на своем участке. То есть, видимо, уже участок есть, осталось построить дом. Интересно, есть ли там дерево, есть ли ребенок у Александра. Давайте сейчас, уже прямо сейчас это будем узнавать, будем набирать номер Александра. Надеюсь, мы до него дозвонимся. Ну и еще раз напоминаю, друзья, конечно же, прямо сейчас нам самое важное услышать гимн Авторадио, и я уверен, что мы его услышим. Итак, раз, два, три. Пожалуйста, елочка, зажгись. Где же наш... Есть! Отлично, ну что ж, осталось взять трубочку. Александр, пожалуйста. Авторадио, где же вы, Александр? Возьмите трубочку. Ну же. Эх. Ну, к сожалению, видите, не прошел у нас звоночек. Видимо, сейчас у нас Александр занят. Но, слушайте, такое бывает, совсем ничего страшного. В любом случае, Александр у нас в выигрыше, потому что мы услышали гимн Авторадио, это значит 3000 рублей. Александр получает, я скажу даже больше, наш генеральный партнер Озонбанк удваивает этот выигрыш. И совсем скоро 6000 рублей Александр получит на свою карту Озонбанка. Еще раз о нашем призовом фонде. Друзья, он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну вашу мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. И в конце, друзья, напоминаю про важную дату. Это 4 июня. Именно в этот день мы будем исполнять желание одного из вас. Готовьтесь, мечтайте и внимательно слушайте Авторадио. Ну, а тем временем в банке игры у нас 11 тысяч рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем игровом эпизоде уже очень-очень скоро. Я запускаю нашу авторадио-рулетку. С вами Марат Волошин. Всем привет, друзья!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

чтобы ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп заявил о шансах на сделку с Ираном. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран могут договориться еще до его поездки в Китай, которая намечена на 14 мая, передают ведомости. Американский лидер заявил, что шансы на соглашение остаются высокими. При этом он предупредил, что если договориться не получится, то США могут вновь нанести удары по Ирану. Трамп также отметил, что рассчитывает на дипломатическое урегулирование, хотя признал, что раньше уже ошибался в ожиданиях от переговоров. Напомню, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. После этого Иран закрыл Ормузский пролив, а в апреле штаты начали операцию по обеспечению свободы судоходства.
3: Про болезни.
2: В Московском государственном университете проводят экстренную вакцинацию после выявления кори у сотрудника вуза. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Администрации университета также выдали предписание о противоэпидемических мерах в учебном корпусе. Студентов уже перевели на дистанционное обучение. Роспотребнадзор отдельно указал, что очное обучение нужно ограничить для студентов и преподавателей, у которых нет данных о вакцинации. Почему к таким случаям относятся особенно внимательно, Авторадио рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.
4: Кори является самой заразной воздушно-капельной инфекцией из всех. И поэтому человек, который не получил двух прививок и не болел до этого, в целом уязвим вне зависимости от его возраста. На текущий момент все случаи подозрения на кори должны в обязательном порядке лабораторно подтверждаться. Вообще базисными симптомами являются лихорадка, конъюнктивит, сыпь. Нередко человек, переболевший корью, особенно взрослый, может переносить также вторичную бактериальную пневмонию. И заболевание также может протекать с поражением практически любых органов и систем. Поэтому получить прививки может на территории России любой человек, который до этого не был привит полностью, до 35 лет. А если он входит в социальные группы риска, например, его работа связана с близкими контактами с людьми, то они могут получить вакцинацию до 55 лет.
2: В столичном управлении Роспотребнадзора добавили, что продолжают контролировать проведение противоэпидемических мероприятий.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре, а затем инициативу расширили и на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходят физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Кроме того, в Общественной палате предложили ввести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это нужно. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 22 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

ни слов, ни паники, да ничего, что помешает нам продуктивно провести этот день. Май разгоняется. Кстати, не самый удачный для отпуска месяц, как говорят эксперты, а потому что и так мало рабочих дней. Отдыхать нам советуют в июле и октябре. Как будто бы это выгоднее по деньгам. Но это все равно решать вам. Самое главное, что и работать, и не работать.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. МВД предлагает изменить правила организованного набора мигрантов. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщает РИА Новости, он может пройти с 2027 по 2030 год. Законопроект уже появился на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для работодателей иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируется открыть миграционные хабы, где приезжающие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в госучреждениях. С теми, кто приезжает по организованному набору, предлагается заключать только срочные трудовые договоры.
3: Про связь.
2: Россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
3: Про нововведение.
2: Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается около 14% билетов.
3: Про здоровье.
2: С начала сезона у десятков россиян после укусов клещей выявили боррелиоз, тиф и энцефалит. Однако быстрое обнаружение клеща может снизить риск заражения. Об этом в «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, опасные вирусы обычно попадают в кровь не сразу. На это может уйти около суток после присасывания клеща. Поэтому чем быстрее его удалить, тем ниже вероятность инфекции. Врач также советует после прогулок на природе внимательно осматривать тело, использовать защитные средства и носить закрытую одежду. А после укуса обязательно обращаться к медикам и сдавать клеща на анализ.
3: Про нас.
2: Четверть россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Об этом пишет «Комсомольская правда». Еще столько же используют паузу для домашних дел, ремонта или уборки. Каждый пятый в такой ситуации смотрит телевизор. Реже россияне идут гулять, занимаются огородом, спортом или разгадывают судоку, сканворды и кроссворды. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама.
5: Впервые в ТРЦ «Мега» белая дача. Международная выставка «Динозавры морских глубин». Только до 19 июля. Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+.
6: ОМК «Мосшоу». УКН 111-774-640-5754. Город Москва.
0: Авторадио. Номер один.

и Григорий Лепс счастливый, и я, Олеся Соболева, и сезон суперигры «Много денег» на Авторадио. И вы, получается, тоже у нас счастливые. Если установили гимн Авторадио вместо гудков в своем мобильном, поделились мечтой на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. Мы с вами уверенно приближаемся к исполнению второго желания из пяти. 4 июня у нас очередной суперфинал, и в прямом эфире Авторадио исполним вашу мечту. Так что присоединяйтесь, и пусть вам повезет.

0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Только что поступила информация, что МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны от 4 мая. Там ранее заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничные мероприятия ко Дню Победы. В МИДе призвали иностранные государства отнестись к ситуации серьезно и заранее принять меры безопасности.
3: Про регион.
2: К другим новостям. Семьям погибших после атаки беспилотников на Чебоксары выплатят по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшие смогут получить от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Кроме того, предусмотрены выплаты за утрату имущества. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии. После удара в республике также запустили горячую линию для предпринимателей. Владельцам пострадавшего бизнеса помогут с оценкой ущерба, восстановлением и оформлением мер поддержки. Накануне Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке украинских дронов. Погибли 2 человека, десятки получили ранения. Повреждены жилые дома, школы, детские сады и колледж. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
3: Про инициативы.
2: Депутаты Госдумы предложили ввести ежемесячную выплату на детей для работников бюджетной сферы. Письмо направили премьер-министру Михаилу Мишустину, передает агентство ТАСС. Речь идет о детях до 14 лет. Размер выплаты предлагают установить на уровне 25% от минимального размера оплаты труда. Льготу также хотят распространить на муниципальных служащих. В Госдуме считают, что такие меры могут стать частью поддержки семей и повышения рождаемости. Кроме того, депутаты предлагают подумать о дополнительных льготах для отцов, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком. И еще об одной законодательной инициативе. Депутаты предложили создать алиментный фонд. Предполагается, что государство сможет быстро погашать долги по алиментам, а уже потом взыскивать деньги с неплательщиков. По мнению депутатов, это поможет одиноким родителям не тратить время на долгие разбирательства и поиск должников.
3: Про мошенников.
2: Аферисты стали распространять флешки с вредоносными программами. Их могут оставлять возле офисов, лифтах и на парковках бизнес-центров. По словам экспертов, на такой флешке обычно лежит файл, похожий на документ или фотографию. Однако после открытия он может запустить вредоносную программу, которая может скачивать опасные приложения, изменять настройки системы или даже вывести компьютер из строя. Специалисты предупреждают, что найденные флешки лучше не подключать ни к рабочему, ни к личному компьютеру.
3: Про нововведение.
2: Абитуриенты в этом году смогут подать документы онлайн в 1717 вузов через госуслуги. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Совфеда Айрат Гибаддинов. При этом привычные способы тоже сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить по почте. Кроме того, поступающие смогут в реальном времени следить за всеми этапами. От статуса заявления до конкурсных списков и приказов о зачислении. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

есть, вы уже успели и шашлыки пожарить, и велосезон открыть, и гардероб разобрать. Если нет, то есть еще порция майских выходных. Мы к ним приближаемся. А там у нас и лето, планы на которые мы тоже строим. Делайте громче авторадио, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

А что хочется, то и сбудется. Любить, дружить, увидеть много разных стран. Да все успеем вместе с Авторадио. Новый день в нашем распоряжении. Наполнен его музыкой, планами, приятными встречами. Меня зовут Олеся Соболева. Всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
3: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
5: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 часов утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. На выходных в Приморье потеплеет. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: В субботу 9 мая во Владивостоке становится по-летнему теплая погода. Температура поднимется выше 20 градусов. По краю в праздничные выходные. В целом тоже тепло. У некоторых районов температура может достигнуть 25 градусов. Но уже 10-11 мая в городе станет прохладнее из-за смены ветра. Температура опустится примерно до плюс 15. В целом тепло сохранится только в континентальных районах края, прогнозируют синоптики.
0: Про праздник.
2: В Владивостоке в этом году парад Победы пройдет без участия военной техники. Как сообщили власти города, пешеходная часть парада сохраняется. По центральной улице пройдут курсанты и юнармейцы, а вместо техники подготовили театрализованную постановку. На Светланской развернется короткая постановка на 15-20 минут. В ней участвуют более 200 человек.
0: Про город.
2: Остатки спортивного рынка во Владивостоке обесточили и готовятся сносить, по данным местных СМИ. Со стороны Фадеева продавцов уже нет, все павильоны пустые, кафе и мясной рынок тоже не работают. Основная торговля идет у трамвайных путей возле остановки спортивной и у входа в ТЦ «Кристалл». В районе Борисенко в основном продолжает работать только фермерский рынок, одежду срочно распродают.
0: Про связь.
2: Россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуги. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании.
0: Про увлечение.
2: У россиян появилось новое развлечение – ходить по судам. Издание «База» называет это явление судебным туризмом. Люди ходят на заседания в качестве слушателей ради эффекта сериала в реальной жизни. Чаще всего это домохозяйки и девушки в достатке. Как рассказали юристы, основной интерес вызывают уголовные процессы и дела, где что-то делят, как в фильме «Гараж». Курс доллара на сегодня, по данным Центрального банка России, составляет 75 рублей 22 копейки. Стоимость европейской валюты, по данным ЦБ, на сегодня 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: 10 градусов сейчас во Владивостоке. Сегодня в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха поднимется до плюс 18. По краю сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер умеренный, температура воздуха в разных районах от плюс 14 до плюс 19 градусов. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам замедленные движения от кольца Багратиона до второй речки, от Курпарка в центр, от Лазов в центр, на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 10 градусов. Сегодня синоптики нам обещают погоду переменной облачностью, плюс 18, умеренный ветер.
0: Реклама. В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я календарь.
3: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
4: Информационный спонсор Авторадио.
5: Авторадио представляет.
6: Будто я египтянин.
7: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
8: Мне нравится здесь королевский привык.
7: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
5: Авторадио представляет.
9: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru.
10: Для аудитории 18+.
11: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
4: Информационный спонсор Авторадио.
5: Авторадио представляет.
12: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
13: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
14: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лобаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения, поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
16: Категория 16+.
17: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
18: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
19: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофюс. Автомонитор.
2: Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы от Магнитогорска до Столетия, также от Гурпарка в центр на Борисенко в сторону Спортивной.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке и сейчас около 10 градусов тепла, сегодня плюс 18, преимущественно без осадков, умеренный ветер до сильного.
1: Реклама.
3: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
4: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи AIST во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи AIST.
5: Нежные, домашние, красивые, тихие.
1: Дети?
5: Если бы.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООСЗ «Астон». Азори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
3: Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
4: Когда кажется, выхода нет. В центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте. За перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8:00 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Главная новость к этому часу. Жители Приморья самостоятельно борются с большегрузами. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска Sequoia Park. Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: В Надеждинском районе обострился конфликт между местными жителями и водителями большегрузов, которые объезжают пункт весового контроля через поселки Прохладная, Зима Южная и Шмитовка, пишет Дейтеру. Игнорируя запрещающие знаки, контейнеровозы и самосвалы разбивают узкие сельские дороги, так как штраф за нарушение значительно меньше платы за перегруз. Жители улицы Новая в селе Прохладная начали самостоятельно блокировать дорогу личными автомобилями. Машины выставляют таким образом, чтобы создать препятствия для фур, но оставить возможность проезда для скорой помощи и легкового транспорта.
0: Про транспорт.
2: Жители и гости Владивостока стали чаще пользоваться общественным транспортом. Только за первые 3 месяца этого года пассажиропоток достиг 14,5 миллионов человек. Такие данные озвучили в администрации города. При этом большинство пассажиров выбирают безналичный способ оплаты. Это не только удобно, но и экономично, поскольку стоимость проезда в нынешнем году остается дифференцированной. Так, при оплате транспортной картой или картой Приморец социальная, проезд стоит 45 рублей, любой банковской картой 51, наличными 60 рублей. Кроме того, для единой транспортной карты продолжают действовать абонементы.
0: Про преступление.
2: В Большом Камне женщина украла более 700 лотерейных билетов на 400 тысяч рублей. По версии следствия, местная жительница, которая работала продавцом точки по продаже лотерейных билетов, рассчитывала на крупный выигрыш, но ни один из билетов удачи не принес. Теперь обвиняемый грозит до 6 лет лишения свободы, и дело направлено в суд.
0: Про мигрантов.
2: МВД предложила провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как пишет РИА Новости, он может пройти с 27 по 30 год. Среди прочего, предлагает для работодателей и иностранных работников создать специальные электронные реестры. Кроме того, планируется открыть миграционные хабы, где приезжающие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства.
0: Про школьников.
2: В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. От 1 до 3 ударов тростью за травлю других учеников, пишет The Guardian. Наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры воздействия. Среди них оставление после уроков, отстранение от занятий, выставление оценок за поведение. Отмечается, что удары палкой должны быть согласованы с директором учебного заведения. Их может наносить только учитель, имеющий на это разрешение. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 10 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура плюс 14, плюс 19. Татьяна Митер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
0: Авторадио. Номер 1.

0: Автомонитор.
1: И расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы. Со стороны Магнитогорской до Столетия, от Горпарка в центр, на Луговой до Гайдамака, на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Во Владивостоке сейчас около 11 тепла и сегодня до плюс 18 и без осадков, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
3: А у нас скоро пополнение.
4: И новоселье в ЖК «Green Hills».
3: Искали место, где жить с детьми будет безопасно и удобно.
4: Чтобы детский сад под боком.
3: Чтобы двор без машин.
4: И район зеленый.
3: Все как в «Green Hills».
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити до 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
2: Реми всегда выгодно.
3: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». ТЦ «Калина Дом». Третий этаж, Калинина 8.
4: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
5: «Биомеханика».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
8: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585-karunaspa.ru

0: на старт. Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
7: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: На природе или дом? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко. Цены низко.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
17: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегатора ПО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
18: Жук на картофеле есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы. Со стороны Постышева до Столетия на Русское в оба направления. От Горпарка в центр, от Лазова в центр, на Борисенко в сторону Спортивной, на Буговой до Гайдамака.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development». Жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке плюс 11 сейчас, облачно сегодня. Плюс 18, возможны небольшие осадки и ветер умеренный до сильного.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наша.дум.рф.
0: Реклама. Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточните у продавцов-консультантов.
7: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
8: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
9: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
10: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8-800-555-0933. ОНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края».
11: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
13: Аудитория 0+.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл и на сайте хавейл.ру.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. У Инстамарт-сервис Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 часов утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Главная новость к этому часу. Жителям и гостям Владивостока рассказали, как в городе отпразднуют День Победы. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет мебель «Гратумный выбор без переплат».
0: Про главное.
2: 9 мая дальневосточная столица широко отпразднует 81-ю годовщину Великой Победы. В администрации Владивостока отметили, что многочисленные мероприятия развернутся во всех районах города. Так, одной из праздничных площадок в этот день станет парк имени Сергея Лазо на станции Санаторная. 9 мая в 17:30 там начнется концерт о героях былых времен группы «Маэстро». В репертуаре коллектива авторские песни, посвященные памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества, а также поисковикам. Перед концертом гостей угостят настоящей солдатской кашей.
0: Про ограничения.
2: Завтра днем перекроют часть Корабельной набережной. С 12 часов до 13:30 закроют проезд на отрезке от Петра Великого 2 до Корабельной набережной 1А строение 2. Сегодняшние ограничения связаны с проведением торжественного марша регионального управления МВД. Водителям советуют заранее продумывать маршрут.
0: Про энергетику.
2: Сегодня в столице Приморья энергетики проведут плановые работы на электрических сетях Владивостока. Как пишет телеграм-канал «Дальневосточные ведомости», свет временно отключат с 9 утра до 5 вечера на ряде улиц города. Среди адресов, попадающих под отключение, дома на улицах Калинина, Карбышева, Арктический, Океанский проспект и других. Уточнить адреса можно на сайте ресурсоснабжающей компании.
0: Про транспорт.
2: Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 35-му году. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается около 14% билетов.
0: Про работу.
2: Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается, пишет news.ru со ссылкой на остеопатов. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет риски для здоровья, их можно снизить. Достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед. Отказаться от еды перед экраном во время обеденного перерыва, не использовать гаджеты. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 11 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 18. По краю переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19 градусов. Татьяна Митр, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебель «Град» объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

0: C'est pourquoi on l'appelle Mademoiselle Pas de Chance.
1: Автомонитор. Рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает заторы от Магнитогорской до Столетия на Русской в направлении Второй речки от Горпарка в центр Комсомольская, инструментальный завод от Поляева до Рудневского моста на Борисенко в сторону Спортивной.
2: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». В Владивостоке плюс 11 сейчас и сегодня плюс 18. Пасмурно, умеренный ветер.
3: Реклама спонсора.
4: Свистать всех наверх! Берем курс на Green Hills!
5: Вот переедем скоро, и все площадки будут в моем распоряжении. Все лабиринты, качели, скалодром и огромный корабль.
6: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
7: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
8: Нежные, домашние, красивые, тихие.
9: Дети?
8: Если бы! Квартиры!

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООО СЗ «Астон». Азори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
3: Реми всегда выгодно.
4: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
5: Девелопер Астера представляет.
6: Желаю

0: Жилой комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «ССВ «Лоза». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пройти процедуру ФГДС

С использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Успех!
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
4: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2004 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
15: 6+.
16: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
17: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
16: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
17: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: Обновленный HVL M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
19: Цена автомобиля HVL M6 механической коробкой передач 2026 модельного года является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru.
20: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Автомонитор.
2: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. И на карте Яндекса есть затор и на русской его по направлению. На Выселковую в сторону кольца Багратиона, от Гоголя до инструментального завода. На Борисенко в сторону спортивной.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: В Владивостоке сейчас около 11 градусов тепла. Сегодня плюс 18. Пасмурно, облачно. Преимущественно ветер умеренный.
1: Реклама.
3: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
4: Аудитория 0+.
5: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
7: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
13: «Включи авторадио».
14: «Включи авторадио».
15: «Включи авторадио».
12: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
14: «Включаю авторадио».
12: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
16: «Авторадио». Всегда на связи.
17: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: 10 часов утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Главная новость к этому часу. Во Владивостоке до конца года изменят схему движения на крупном перекрестке. Далее подробно.
1: Про спонсора.
3: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
3: В столице Приморья продолжается реконструкция перекрестка Анны Щетининой, Василковой и Днепровской. До конца года здесь планируют полностью изменить организацию движения и расширить участок дороги. По заявлению властей, для автомобилей, которые поворачивают с Василковой на Анны Щетининой, сделают отдельную крайнюю правую полосу для непрерывного проезда. Съезд на нее организуют еще до светофора. Также на участке появятся новые тротуары, наземные пешеходные переходы и островки безопасности.
1: Про строительство.
3: Власти Владивостока опровергли информацию о том, что на месте аквапарка на улице Ватутина появится новостройка. Ранее на это пожаловались сотрудники водно-оздоровительного комплекса, сообщает «Владивосток-1». Власти заявили, что здание аквапарка все равно собираются снести.